0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Датское подразделение заменит шведский контингент. Далее об этом и других событиях более подробно. В августе в Латвию прибудет контингент вооруженных сил Дании, который в соответствии с принципом ротации заменит в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии шведский контингент, сообщили в национальных вооруженных силах. Ротация подразделений союзников является плановым и регулярным мероприятием в рамках коллективной обороны НАТО. В рамках плановой ротации в Латвию прибудет батальон вооруженных сил Дании. Из соображений безопасности национальные вооруженные силы не комментируют подробную информацию о личном составе подразделения и численности. Дислоцированную в Латвии многонациональную бригаду возглавляет Канада. Уже более месяца в Европейском Союзе действует таможенный налог в размере 3 евро при онлайн-покупках низкой стоимости из третьих стран. В июле за счет нового налога было собрано более 5 миллионов евро, но из них в госбюджет Латвии поступило около 1 миллиона евро. Остальная сумма пошла в бюджет ЕС, сообщили в службе государственных доходов. Китайская платформа зарегистрирована в одном из 27 государств ЕС в особом режиме iOS. Китайская платформа в момент продажи идентифицирует покупателя, из какого он государства, взимает соответствующую ставку налога на добавленную стоимость и импортную пошлину. Напрямую Латвии китайская платформа ничего не платит. Так, в Германии, где она зарегистрирована, через налоговую администрацию раз в месяц нам перечисляют этот НДС, а импортную пошлину китайская платформа платит в той стране, где товар предъявляется таможне, например, в Бельгии. Из-за этого складывается странная ситуация. Мы получаем значительно больше импортных пошлин, чем этих товаров было куплено в самой Латвии, пояснил представитель таможенного управления Эдгар Мазулс. Особый режим iOS означает упрощенный режим уплаты НДС. Его используют крупные китайские платформы электронной коммерции, которыми пользуются практически все жители Латвии. По наблюдениям службы государственных доходов, объем заказов после изменений сократился на четверть. Предприятие «Почта Латвии» отмечает, что в июле по сравнению с июнем падение составило от 30 до 60%. После введения нового налога снижение объемов заказов из Китая более чем на 50% зафиксировала и эстонская компания «Omniva». Количество заказов сократилось в среднем на 10 тысяч в день. В целом это помогает экспорту внутри ЕС, поскольку посылки непосредственно в рамках ЕС не стали дороже, в то время как из третьих стран они подорожали, что помогает местным торговцам развивать бизнес, отметила руководитель департамента международных услуг «Omniva Латвия» Александра Борцова. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7, местами порывы до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны дождь и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В детской больнице откроют отремонтированный операционный блок и другие новые помещения. Далее об этом и других событиях более подробно. В детской клинической университетской больнице 19 августа состоится открытие нового центра нейропсихического развития, симуляционного учебного класса и отремонтированного операционного блока. В операционном блоке модернизированы 6 операционных. Центр нейропсихического развития открыт в отремонтированном историческом здании больницы. В новом симуляционном учебном классе в дальнейшем будет проходить повышение квалификации медперсонала. На мероприятии по случаю открытия новых помещений представители детской больницы также ознакомят с новыми информационными технологиями и медицинскими оборудованием, приобретенным на средства из Фонда восстановления Европейского Союза. Также будут открыты новые навигационные указатели и новый участок дороги, который обеспечивает выезд с территории больницы на улицу Индрика и въезд на территорию с этой улицы. Оба объекта улучшат передвижение пациентов, посетителей и сотрудников по территории. В начале этого года была завершена реновация двух отделений большого корпуса больницы, ремонт дымоходов, а весной открыта отремонтированная зона вестибюля и столовой. Также были благоустроены помещения в коридорах диагностического корпуса и модернизировано несколько кабинетов. В больнице также были установлены новые лифты, в подвале построена зона раздевалок для сотрудников, созданы уличные игровые площадки «Бабочка и котенок», отремонтировано здание, в котором работает служба охраны. Также была улучшена инфраструктура инженерных сетей больницы, модернизирована инфраструктура информационных технологий, обновлено и дополнено медоборудование. В апреле и мае текущего года госполиция получила информацию о кражах из банкоматов в Риге и Ялгаве. По подозрению в кражах в Литве в результате погони задержали гражданина Косово 1985 года рождения. Всего в группу входили 4 человека. По данным пресс-центра госполиции, 27 апреля воры украли кассету с деньгами из банкомата в Ялгаве, а 13 мая преступники украли деньги из двух банкоматов в Риге. В ходе расследования полиция установила, что у воров было специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Кроме того, к автомобилю они прикрепили украденные ранее номерные знаки. 14 мая в Литве был задержан один из подозреваемых, 41-летний косовар. Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру. Розыск подельников иностранца продолжается. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце, местами пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7, местами порывы до 12-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, возможны дождь и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.